0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире радиопередачи «Давай поговорим» радиостанции 5 EBI FM в Адалаиде. У микрофона Алексей Шандала. Мы выходим в прямом эфире. Выпускает нас звукооператор Власта Крыжай. Что вы услышите в сегодняшней передаче? Мы с вами заглянем в наш календарь и предложим вам материал в рубрике «Музыка и литература», в литературной ее части, и музыку на протяжении всей передачи.
1: Он твой мальчик, ты его девочка. Он обманщик, да и ты не припевочка.

13 июля. Считайте, середина зимы. Но уже позади 22 июня, самый короткий день. Это значит, что это был первый шаг на пути к весне. Но пока зима, дожди, ветра. И посмотрим, чем этот день интересен. Я нашел несколько праздников, отмечаемых в этот день. Казахстан отмечает День сотрудников органов национальной безопасности. Ого-го, вот так. Черногория отмечает День государственности. А Япония отмечает праздник Обон. Так сокращенно называется День поминовения усопших. И один региональный праздник. В США, в штате Теннесси, широко и торжественно отмечают День Натана Фореста. Но это праздники. А теперь обратимся просто к событиям, которые произошли в этот день в разное время, в разных местах, с разными людьми. В этот день, в 1772 году, в Англии мореплаватель Джеймс Кук начал первое в истории кругосветное плавание с запада на восток, то есть в другом направлении. В 1790 году в России за напечатание книги «Путешествие из Петербурга в Москву» был в этот день арестован и заключен в Петропавловскую крепость Александр Радищев. В 1830 году император Николай I утвердил так называемое «Положение о ремесленном учебном заведении». Это название указа. Теперь это знаменитое МВТУ имени Баумана, в просторечии просто Бауманка. В 1839 году в России была проведена денежная реформа, осуществленная министром финансов Егором Канкриным. Были введены расчеты на серебро путем девальвации. В 1857 году в этот день в Лондоне вышел первый номер журнала Александра Герцена «Колокол», первого русского оппозиционного издания. А в 1882 году, в этот день, в Петербурге, Москве, Одессе и Риге одновременно начали действовать первые в России телефонные станции. В 1896 году на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде проехал первый русский автомобиль российского производства отставного лейтенанта Яковлева и хозяина каретных мастерских Петра Фрезе. В 1897 году, в этот день, Гульермо Маркони получил в США патент на радио. В 1923 году парламент Англии одобрил введенный леди Астер закон, запрещающий продажу алкоголя лицам моложе 18 лет. А до этого молодежь спокойно могла покупать и пить. В 1938 году в Бостоне открылся первый телетеатр, когда на сцене вместо артистов был расположен большой телеэкран, на котором зрители, собравшиеся зрители, наблюдали то, что им было передано по телевидению. В 1947 году в этот день в Париже министр иностранных дел европейских стран на совещании согласились принять план восстановления Европы, предложенный госсекретарем США Джорджем Маршаллом, знаменитый план Маршалла. В 1955 году в СССР вышел первый номер журнала «Иностранная литература», сразу ставший очень популярным. В 1957 году в Югославии в этот день начался первый чемпионат мира по гандболу среди женщин. Победителем стала команда Чехословакии. В 1962 году в этот день Кировский завод в Ленинграде выпустил первый колесный трактор «Гигант К-700» «Кировец». В 1990 году был основан Центральный банк Российской Федерации. В 2018 году, в этот день, новозеландскими учеными, нашими соседями, в Женеве был представлен рентгеновский аппарат, который был способен делать трехмерные цветные снимки. Представляете? И в 2024 году в ходе предвыборного митинга в Батлере, штат Пенсильвания, в США, было совершено покушение на Дональда Трампа, когда ему отстрелили ухо.
И несколько персоналей. То есть вспомним людей, которые в этот день родились. В 100 году до нашей эры в этот день родился Гай Юлий Цезарь, древнеримский политический государственный деятель, полководец. В 1798 году родилась Александра Федоровна, урожденная Фредерика Луиза Шарлотта Вильгельмина Прусская, императрица всероссийская, супруга Николая I и мать Александра II. В 1851 году родился Сергей Степняк-Кравчинский, очень интересный русский писатель, революционер-народник. В 1869 году родился Сергей Виноградов, замечательный русский художник, член Академии художеств. И в этот же день родился Михаил Гершинзон в Москве, российский мыслитель, историк культуры, публицист. Я был знаком, кстати, с сыном Михаила Гершинзона, Сергеем Михайловичем, который жил в Киеве. В 1889 году родился Сергей Клочков, русский советский поэт, прозаик, переводчик. И в этот же день, одновременно с ним, родился Василий Ульрих, председатель военной коллегии Верховного суда СССР, один из главных исполнителей сталинских репрессий, то есть один из главных сталинских палачей. В 1920 году родился Аркадий Адамов, советский писатель, автор интереснейших детективов. В 1923 году родился Михаил Пуговкин, актер театра и кино, народный артист СССР, я думаю, известный большинству из вас. Ну и дальше будет много актеров. В 1925 году родился Борис Новиков, актер театра и кино. Знаменитый ювелир Либерзон и голос почтальона Печкина из мультфильма о Простоквашине. В 1928 году в этот день родился Валентин Пикуль, русский советский писатель, автор исторических романов. В 1932 году в один день тоже родились два талантливых человека. Виктор Берковский, композитор, бард, автор-исполнитель своих песен. И Петр Фоменко, советский, российский театральный кинорежиссер, буквально реформатор театрального дела. В 1942 году родился Харрисон Форд, американский актер, знаменитый капитан Соло из «Звездных войн» и известный по многим другим фильмам. А в 1944 году родился Борис Клюев, советский актер театра и кино. И одновременно с ним Эрна Рубик, венгерский изобретатель, создатель знаменитого кубика Рубика. В 1950 году родился Леонид Гозман, российский политик, президент общественного движения «Союз правых сил», оппозиционер нынешнему московскому режиму. В 1952 году родился Александр Тиханович, белорусский эстрадный певец, руководитель ансамбля «Веросы». В 1963 году родился Вадим Казаченко, эстрадный артист и певец, российский певец украинского происхождения, заслуженный артист России. И в 1976 году родился человек, который вызывает у меня особое чувство, Олег Сенцов, выдающийся украинский кинорежиссер, политзаключенный.

Вряд ли я окажусь оригинальным, признавшись, что очень люблю творчество писателя Валентина Пикуля. У него и без меня были миллионы поклонников. И не могу не сказать о нем несколько слов сегодня в день его рождения. Ему исполнилось бы 98 лет, доживи он. Но он не дожил. И вот фрагменты из большой статьи Владимира Юдина, литературоведа. «Более 40 лет, – пишет Юдин, – служил русской литературе выдающийся писатель Валентин Савич Пикуль. Первым крупным опубликованным его произведением стал двухтомный роман «Океанский патруль», воспевший тревожную флотскую романтику. Покоряет его романтическая героика, захватывает дух юношеский задор, воодушевляет патриотический пафос, какие-то нравственная чистота и благородство героев. Цитата. «История неотделима от воспитания чувств национальной гордости», – говорил писатель, словно бы адресуясь к нынешнему времени. «Она требует от нас и уважения к себе, и вполне понятного желания приумножить все великое, что оставили в наследство наши предки. Летом 41-го мы выстояли еще и потому, что нам в удел достался дух наших предков, закаленных в прошлых испытаниях. История повсюду, история рядом с нами. Будьте только внимательным, чутко слушая голос времени». Конец цитаты. Незаслуженно забытые имена и события русской истории – вот что занимает писателя в первую очередь. Отсюда и яркое художественное воссоздание таких реальных лиц, как поручик Карабанов в «Баязете», граф Волынский «Слово и дело», гвардейский офицер из Палатьев Ипостасьев в «Богатстве», фельдмаршал Салтыков «Пером и шпагой», канцлер Горчаков в «Битве железных канцлеров», князь Потемкин в знаменитом «Фаворите», мичман Панафидин в «Крейсерах». Лица разные, но за ними встают важные события нашего прошлого. Уроки их жизни обогащают нас чувством памяти, чувством сопричастности деяниям предков. Художник слова не устает напоминать нам в своих романах, что история русского народа драматическая, трагическая и героическая одновременно. Еще одна цитата. «История не терпит шаблонов, а тем более ярлыков, которые у нас иногда приклеивают на каких-то личностей, особенно в энциклопедиях», – говорит Пикуль. «Вспомним, например, Цусимское сражение. Мы заслуженно считаем его горьким поражением царского флота». Да, это было поражение. Но мы отмечаем и тот высокий героизм, тот боевой накал, который сопровождал Цусимское сражение. Ведь матросы и офицеры шли на смерть, заведомо зная, что они погибнут, но старались отстоять честь России. Это их вдохновляло на высокий подвиг». Конец цитаты. Я от себя добавлю, что, ну, увы, все это очень горькое. Еще одна цитата. «Я служил в Заполярье на одном из эскадренных миноносцев», – вспоминал Валентин Савич. «Сначала плавал рулевым, потом стал штурманским электриком и с высоты мостика переселился на самое днище, по 12 часов в сутки высиживая в тесной коробке гиропоста, где десятки мудрых приборов, словно ободряя, дружески подмигивали мне разноцветными глазами сигнальных лампочек. Эсминцы Северного флота занимались конвоированием отечественных, английских и американских караванов. Целыми днями обледенелые, покрытые слоями соли, которая буквально въедалась и в одежду, и в кожу, словно чудовищные скользкие рыбины, это слова Пикуля, я подчеркиваю, они качались в грохочущем штормами океане, зорко оберегая союзные транспорты от налетов вражеской авиации и от торпедных ударов немецких подводных лодок. Это была захватывающая, утомительная, очень рискованная служба. И мне хочется верить, что боевая жизнь конвойных судов того времени еще вдохновит писателей на создание талантливых и правдивых произведений
об этой суровой и мужественной службе. Здесь я опять отвлекусь от текста и добавлю от себя, что ни в коем случае нельзя забывать о том огромном значении, которое имели для Советского Союза, Советской Армии, грузы, которые привозили союзные корабли, и какой огромный вклад этой материальной помощи в общую победу союзников и советских войск над немецким фашизмом. Ну, это, так сказать, я от себя. А теперь возвращаюсь к тексту Владимира Юдина. Так, собственный военный опыт, несомненно, помог автору воссоздать трагизм морской боевой службы, суровый быт и одновременно крепкую воинскую дружбу матросов и офицеров. Еще одна цитата. «Я вспоминаю своих товарищей, матросов, с которыми вместе жил в одном кубрике, ел из одного бачка, качался рядом в уютных подвесушках». Подвесушки – слово в кавычках. Ну, видимо, имеется в виду гамаки, в которых спят в кубрике матросы. «Мне стало как-то обидно за них. Дорогие вы мои, вы же ведь были отчаянными и хорошими парнями. Вы умели побеждать и праздновать победы, дружить и презирать трусов». И вот тогда-то мне впервые запала в голову мысль: а что, если я сам попробую описать виденное? У Пикуля 28 больших романов, не считая некоторых мелких произведений. Из них 7 морских романов, четверть. Посвящены они всем российским флотам, и Северному, и Балтийскому, Черноморскому, Тихоокеанскому. Но наиболее яркие, высоко отмеченные критикой и читателями романы «Крейсера», отмечены Государственной премией России, а также «Три возраста Акинисан», «Богатство», «Каторга» составляют отдельную как бы тетралогию. Опять-таки от себя добавлю. Но я повторяю, люблю Пикуля, вот не оставляет мне равнодушным разговор о нем. Роман «Три возраста Акинисан», он потрясающе интересен не только в плане историческом, о морской службе в конце XIX века, но и его лирическая часть, любовь российского морского офицера к японской девушке, она там воспета, ну, буквально прям как опытнейшим писателем-лириком, а не просто историком. Почитайте, рекомендую. Все события, изображенные в этих романах, составляющих тетралогию, так или иначе связаны с Тихим океаном, пограничными рубежами нашей Родины на Дальнем Востоке. Не случайно имя Валентина Пикуля носят библиотеки Балтийского и Тихоокеанского домов офицеров флота. Но, повторяю, мне кажется, что лучшим проявлением памяти писателя будет не только наименование домов офицеров флота, но и постоянное обращение к нему произведениям, чтение их снова и снова –

И завершаю я своим обычным призывом. Читайте, читайте литературу, хотя бы на экранах компьютера, если уж бумажные книги уходят в прошлое. И на этом наша передача подошла к концу. Для вас звучали песни Земфиры, а вы выдержитесь там. Всего вам доброго, хорошего настроения, здоровья. Берегите себя. До встречи.

Сколько раз мне в жизни счастье улыбалось, и друзья не отходили от меня. Но бывало, как назло, вдруг не везло, и не хотел никто помочь или понять. Одинока сразу вдруг все как-то валится из рук, не веришь в собственной судьбе. И опять в который раз я в трудный час вдруг вспоминаю,

так появись, так покажись, как солнце ясное в ненастную погоду, как солнце ясное в ненастную погоду. Почему со мной радость, удачу и успех ты не разделишь никогда? Если трудно мне и сложно, если просто невозможно, ты приходишь лишь тогда. Если дальше так и будет, знай, что впредь я ради лучшего на худшее пойду. Ради собственного счастья постоянные несчастья я найду. А ты придешь, приедешь, прилетишь, меня по буйной голове погладишь, а ты в глаза мне в душу поглядишь.